0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.
2: Ближе, ближе.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня суббота, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 13-18 выше нуля. Также сегодня в Рижеревде тоже переменная без осадков до плюс 19. В Краснотуринске возможен дождь, переменная до плюс 17.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Зачем?

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 30 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Приусковом, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 19.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Джем.
1: Джем FM.
2: Красота опасная, сильная, страстная.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российские Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На сегодня суббота, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 13-18 выше нуля. Также сегодня в Реже-Ревде тоже переменная без осадков, до плюс 19 в Красно-Туринске. Возможен дождь, переменная до плюс 17.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: ко дну.
1: Джем FM.
0: Утром.
1: Джем FM.
0: Днем.
1: Джем FM.
0: Вечером.
1: Джем FM.
0: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

0: Реклама.
1: Позвольте позаботиться о вас.
0: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
1: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
0: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
1: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
2: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Джим ФМ.

0: прижался крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: На Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 30 мая. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалона «Ками Запад», официальный дилер «Мода» и «Джейку» на «Металлурга 80».
1: Овен, начни день с полезной привычки. Это задаст тон всему дню. Телец, попробуй проявить настойчивость там, где обычно уступаешь. Близнецы, сконцентрируйся на одном деле, чтобы достичь максимального результата. Рак, пусть творчество станет частью твоей рутины. Лев, похвали себя за маленькие победы. Дева, позволь себе немного хаоса. Спонтанность иногда полезна. Весы, поддержи кого-то. Добро тебе обязательно вернется. Скорпион, экспериментируй. Даже небольшие перемены порадуют. Стрелец, время отпустить лишние ожидания и довериться потоку жизни. Козерог, будь честен с собой, это поможет прояснить ситуацию. Водолей, порадуй себя простым удовольствием, книгой или прогулкой. Рыбы, обрати внимание на свое душевное состояние.
2: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Аками Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 6674-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Это просто...

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Ракетная опасность в Свердловской области действовала в течение 2 часов. Предупреждение было объявлено около 17:00 и отменено в 19:03. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. 30 мая здесь запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы и спортивные игры. А 1 июня состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. 30 мая состоится праздник в самом южном парке, в Полевском. Напомню также, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. Российский Минтранс и посол Турции договорились обязать пересадить пассажиров авиакомпании Air Anka и Tailwind на рейсы других перевозчиков. Также авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов перевозок между странами. Ситуация сложилась из-за того, что авиакомпания Air Anka могла перевозить пассажиров из России в Турцию только до 25 мая, но чартеры были проданы и дальше. В результате отдых и возвращение с него нескольких тысяч российских туристов оказались под вопросом. В Совете Федерации призвали снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, особые условия необходимы многодетным семьям. Это и увеличение лимитов льготного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса, цитирует Матвиенко федеральные ленты. Она напомнила, что ранее в правительстве обсуждали изменения программы семейной ипотеки, основой которых должен быть принцип «больше детей, меньше ставка». Эксплуатация Международной космической станции может быть продлена до 2030 года. К такому решению пришли иностранные участники программы, пишет РБК. При этом в последний год в Роскосмосе неоднократно заявляли, что эксплуатация российского модуля МКС запланирована до 2028 года, поскольку Россия разрабатывает проект собственной орбитальной станции. Официальный доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365.»
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На сегодня субботу, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 19.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ Талант Регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Позвольте позаботиться о вас.
4: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
3: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
4: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
3: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцена 53.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

вначале, чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и с

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине в условиях боевых действий невозможно, заявил накануне Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Но нынешняя ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить, что все близится к завершению, считает президент России. Путин также заявил, что, несмотря на отсутствие продолжения переговоров по Украине, контакты сохраняются и что Россия не отказывается от диалога. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исетия от декабристов до Белинского. За нее отдано почти 48 тысяч голосов. Основинский парк – 25 тысяч. Бульвар культуры – более 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей Екатеринбурга. Это данные на пятницу. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест Артема Кротова, которого вместе с женой Людмилой обвиняют в обналичивании и организации незаконной схемы с налогами, говорится в решении суда. Кротовых задержали сотрудники ФСБ несколько дней назад в аэропорту Кольцово. Следствие считает, что супруги подавали в налоговые органы подложные декларации с фиктивными сделками, что позволяло клиентам занижать налоговые обязательства. За свои услуги, по версии силовиков, они получали вознаграждение. По версии следствия, на незаконной схеме фигуранты могли заработать 13,5 миллионов рублей. Супругам Кротовым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает агентство ЯН. Завтра в селе Кадниково отметят Сабантуй. Здесь будет представлено более 20 национальных подворий, выступят звезды татарской и башкирской эстрады, устроят турнир по национальной борьбе «Карыш». Вход на праздник традиционно бесплатный. Подробная программа Сабантуя есть на портале Урару. Детям с 10 лет с июня разрешат ездить на поездах самостоятельно. Об этом сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник состава и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги составит около 1500 рублей. Доллар 71.37, евро 83.69.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На сегодня суббота, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 13-18 выше нуля. Также сегодня в Рижской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 19. В Краснотуринске возможен дождь, переменная до плюс 17.
0: Реклама.
3: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: очень просто.
1: Парк семейной радости «Тута круто». Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем «Тута круто». 0+.
2: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
2: С 28 по 31 мая.
1: Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
3: Позвольте позаботиться о вас.
4: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
3: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
4: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
3: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam.fm.
7: Привет! Екатерина Волкова рассмешила поклонников своим образом. Актриса появилась на ковровой дорожке Забайкальского международного кинофестиваля. Приятную компанию ей составил коллега Денис Никифоров. Для выхода в свет Екатерина надела корсет, но вот только не той стороной. Присутствующим сразу же показалось, что в образе звезды явно что-то не то, однако они решили не делать на этом акцент. Сама Волкова рассказала о конфузе, она иронично поделилась. Вышла на дорожку в корсете кверх ногами, а я думаю, почему у меня на бедрах грудь? Позже актриса переодела корсет и вернулась на церемонию. Смешная ситуация не оставила равнодушными и других звезд. Так, например, Настасья Самбурская прокомментировала конфуз так. Цитирую. «Екатерина, в каком бы месте ни находилась грудь, вы все равно богиня, как ни крути. Ну а я с этим только могу согласиться». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: На Jam FM гороскоп на сегодня субботу, 30 мая. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалона «Камезапад». Официальный дилер «Мода и Джейку» на «Металлурга 80».
1: Овен, начни день с полезной привычки. Это задаст тон всему дню. Телец, попробуй проявить настойчивость там, где обычно уступаешь. Близнецы, сконцентрируйся на одном деле, чтобы достичь максимального результата. Рак, пусть творчество станет частью твоей рутины. Лев, похвали себя за маленькие победы. Дева, позволь себе немного хаоса. Спонтанность иногда полезна. Весы, поддержи кого-то. Добро тебе обязательно вернется. Скорпион, экспериментируй. Даже небольшие перемены порадуют. Стрелец, время отпустить лишние ожидания и довериться потоку жизни. Козерог, будь честен с собой, это поможет прояснить ситуацию. Водолей, порадуй себя простым удовольствием, книгой или прогулкой. Рыбы, обрати внимание на свое душевное состояние.
2: Реклама. А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН 66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Ограничения начинают действовать с 30 мая. В Управлении Республики по безопасности пищевых продуктов сообщили, что начаты переговоры с инспекционным отделом. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих помидоров, огурцов, перцев и клубники, а также других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, сказали в российском ведомстве. В Госдуме предложили ввести кэшбэк за отдых в России. С инициативой выступил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш. Максимальная выплата по такому вычету могла бы составить 65 тысяч рублей на семью. Инициатива призвана заменить утраченную программу туристического кэшбэка, которая дважды запускалась в 2021-2022 годах, но так и не вернулась на федеральный уровень. Депутат уточнил, что вычет можно будет получать ежегодно, а не в рамках разовой акции, сообщает портал «Общественная служба новостей». Два автобуса в Екатеринбурге изменили маршруты движения из-за проведения зеленого марафона и перекрытий в центре города. В объезд направлены автобусы номер 043 и 45, сообщает официальный портал мэрии. Ограничения для транспорта действуют сегодня до 15 часов. Для участников марафона сегодня подготовили несколько маршрутов от 400 метров для детей и до 21 километра для самых подготовленных бегунов. Для гостей зеленого марафона также подготовлена насыщенная развлекательная программа, большой городской праздник, концерты, семейные активности. Главным музыкальным гостем стала певица Мэри Гу. В Екатеринбург на премьеру фильма «Майкл» приехал официальный двойник поп-короля в России – Павел Талалаев, который произвел настоящий фурор среди поклонников Джексона. Талалаев был признан официальным двойником, сестрой певца Латои Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже более 25 лет и собирает полные залы на своих шоу. 29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатрах Екатеринбурга и делал фото со всеми желающими. А перед сеансом он танцевал под Джексона и исполнил его фирменную лунную походку, пишет «Комсомольская правда». Сборы биографического фильма «Майкл» за сутки проката в России составили 116 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи. В мировом прокате байопик собрал уже более 800 миллионов долларов. Сейчас «Майкл» занимает второе место среди всех музыкальных биографических картин. Лидером пока остается «Богемская рапсодия». У нее 911 миллионов долларов. Но не исключено, что в итоге проката лента про Майкла Джексона обгонит проект про Фредди Меркьюри. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На сегодня субботу, 30 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ну а в течение дня 13-18 тепла. Также сегодня в Первоуральск, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 19.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: В общем, у нас сейчас рубрика «Нейродич». Мы задаем нейросети какой-то актуальный, бытовой достаточно вопрос. И сегодня он звучит у нас так. Как не забыть, что хотел купить в магазине? Я, кстати, недавно ходила в магазин. Мне очень нужна была приправа для курицы. Я купила все, но только нет приправы. Это классика.
3: Да, это работает. Поэтому есть методы для того, чтобы не забыть. Например, мне сильно нравится техника экстремального дефицита, это называется. То есть ты заходишь в магазин, и твоя задача представить, что ты на грани. Ну, то есть вот на грани. Тебе нужно что-то съесть. Ты находишься условно в какой-то пустоши, вот как в фильме там «Я легенда». То есть никого, кроме тебя, в этом мире не существует. Mm-hmm. И ты покупаешь только те продукты, которые помогают тебе, ну, как бы выжить в этой жизни. И потом ты вспоминаешь хотя бы хоть что-то купить.
2: Интересный способ. А у меня вот пишет нейросеть, она предлагает прикрепить список продуктов прямо себе на лоб. Если стесняетесь...
3: Ты же не увидишь его.
2: Ну, да, вот она в этом-то и дело. Она пишет, что у тебя этот стикер будет на лбу, и кто-то обязательно подойдет, заметит, тебе об этом скажет. А mm-hmm. что это? Ты такой, опа, а тут списочек, там, не знаю, хлеб, еще что-то, молоко, и ты сразу это все вспомнишь.
3: Ну, в целом, может быть. Проверьте, давайте так, мы не знаем, проверьте. Есть метод принудительного закрепления, чтобы сигнал от необходимости покупки молока достиг своей цели, его нужно усилить. То есть суть какая? Перед тем, как выйти из дома, вы понимаете, какой продукт вам по-любому надо купить, и 47 раз, не знаю, почему такая сумма, ой, цифра, ну, может быть, какая-то магическая цифра, 47 раз подряд перед выходом вам нужно повторить это название, ну, продукта. Причем как-то, ну, знаете, жонглируя вот эмоциями. Ну, например, вот молоко. Произнеси 5 раз молоко в разной интонации. Мне прям жутко интересно, как это будет выглядеть.
2: Молоко 5 раз
3: да.
2: в разной интонации?
3: Да, да, да, да.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Молоко.
3: Угу.
2: Надо 5-ю, подожди, у меня закончилась
3: фантазия.
2: Ну, там 4
3: уже хотя бы чуть-чуть друг от друга отличается, уже хорошо. Вот, то есть смысл в том, что вы просто вбиваете, короче, в себя это название, и потом оно в нужный момент всплывает.
2: Мне тоже есть похожий совет от нейросети. Она пишет, придумайте песенку, превратите список продуктов в рэп или какую-нибудь колыбельную. Например, в магазине я был, молоко я купил, йоу.
3: А куда идем мы с молоком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем. Нет. Да, не расскажу о своем вечернем таком кофе-брейке с вашим молоком. Вот легкие новости, как справиться с какими-то такими бытовыми вопросами, но все-таки касающиеся каждого человека.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.

0: семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
2: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Не работает мобильный интернет? Выход есть! Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5. Джим FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бьянка раскритиковала мужчин, которые делят счет пополам. Певица резко высказалась о мужчинах, которые не хотят платить за девушку в ресторане. В разговоре с журналистами она призналась, что такой формат отношений ей явно не подходит. Бьянка считает, что мужчина должен брать все финансовые вопросы на свои плечи. Она прокомментировала: «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то что мужчины». По мнению исполнительницы, даму нужно окружать заботой и поливать комплиментами, как самый красивый цветочек в мире. Именно в таких условиях женщина расцветает. Отмечу, что сейчас Бьянка в отношениях, но вот с кем именно, пока что неизвестно. Я полностью поддерживаю. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Позвольте позаботиться о вас.
0: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
1: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
0: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
1: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцена 53.
2: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
3: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
4: Молочное эскимо.

0: с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
1: Превращает жаркий день в день яркий. Джамейка. Уже в магазинах города.
2: Что-то уникальное, с любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
3: С 28 по 31 мая.
2: Два года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же «Сималэнд». Все так и задумано.
1: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Силы ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем, сообщила Минобороны. В Таганроге в результате атаки БПЛА пострадали 2 человека. Мужчина и женщина доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, продолжается ликвидация последствий на земле. В результате атаки произошло возгорание танкера и резервуара с топливом в порту Таганрога. Разлива нефтепродуктов нет, пожар ликвидирован. Ракетная опасность была объявлена накануне по всему Уральскому региону. В Свердловской области она действовала в течение 2 часов с 17 до 19. Также в течение часа самолеты не принимал и не отправлял аэропорт Кольцово. По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет вчера вечером были задержаны около 8 рейсов. Полпред президента Артем Жога заявил, что в пятницу впервые предупреждение о ракетной опасности действовало во всех регионах Уральского федерального округа. Позже Среднего Урала отбой ракетной опасности дали только в Тюменской области и на Ямале. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией площадью около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. А зеленой зоне на улице Народной воли от 8 марта до переулка Университетского дали название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов – УрГЭУ, Горного и филиала Академии госслужбы. Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра, воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam. Jam FM.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не твое.

0: Всем тут круто. 0+.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая 2 года. На Горького 4А. Пластинка 0+.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем-ФМ».
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Жуков назвал дорогие райдеры артистов понтами. Певец высказал свое мнение насчет необычных райдеров-коллег. Так Сергей считает, что слишком высокие запросы к организаторам – это всего лишь понты. Он считает, что в этом списке должны быть только необходимые вещи. Например, нужное техническое оборудование или что-то базовое. По его наблюдениям, чересчур дорогие райдеры составляют именно молодые артисты. Они хотят лишь навести больше шума среди своей персоны и не более. Все это из-за неопытности, Жуков поделился. Давайте будем честны, накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер – это понты. Как пишет Супер, Жуков подчеркнул, что требовать большое количество изысканной еды перед концертом просто бессмысленно, поскольку многим артистам тяжело выступать на полный желудок. Что ж, у каждого свои запросы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
4: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я выбираю диван.
7: Тогда я стол.
6: Я светильники.
7: Текстиль за мной.
6: Декор. Ой, декор тоже ты.
7: Я все.
6: И я.
7: Как быстро.
6: Это же Симоленд. Все так и задумано.
8: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
9: Позвольте позаботиться о вас.
10: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
9: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
10: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
9: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
11: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5. Джим ФМ. Мы будем

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Россия входит в тройку стран, способных разработать собственный, суверенный искусственный интеллект. Об этом заявил накануне Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Москва готова предоставить партнерам по ЕАЭС доступ к своим разработкам в области искусственного интеллекта для создания национальных платформ, подчеркнул глава государства. Свердловский облсуд продлил срок содержания под стражей блогеру Екатерине Улановой. Ее обвиняют в многочисленных эпизодах мошенничества, за что в декабре 2023 года Верхесецкий районный суд Екатеринбурга избрал ей меру пресечения запрет определенных действий. В июле 2024 года Уланову поместили под домашний арест, а прошлым летом из-за нарушения установленных запретов фигурантку отправили в СИЗО. Как сообщили в областном суде, женщина обвиняется в совершении более 1000 преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество в крупном размере». Уланова пробудет в СИЗО как минимум до 26 июня этого года, пишет «Комсомольская правда». Завтра в селе Кадниково отметят Сабантуй. Здесь будет представлено более 20 национальных подворий, выступят звезды татарской и башкирской эстрады, устроят турнир по национальной борьбе «Карыш». Вход на праздник традиционно бесплатный. Подробная программа Сабантуя есть на портале Урару. Детям с 10 лет с июня разрешат ездить на поездах самостоятельно. Об этом сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник состава и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Стоимость услуги составит около 1500 рублей. На госуслугах запустят электронную книгу жалоб на маркетплейсы. Эксперимент по ее созданию начинают Роспотребнадзор и Минцифры. Нововведение направлено на защиту прав потребителей и позволит в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между покупателями и продавцами в досудебном порядке, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Покупатели на госуслугах смогут пожаловаться на отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов и Береговой». На завтра воскресенье, 31 мая, синоптики ВКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.
2: Хочешь?

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Лето со вкусом моти. Жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично.
2: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя Гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращай жаркий день в день яркий. «Джамейка» уже в магазинах города.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
3: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
2: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam.FM.
10: Привет! Филипп Киркоров рассказал, как воспитывает самостоятельность у детей. В интервью журналистам он рассказал о том, как выстраивает отношения со своими детьми. 15-летней Аллой Викторией и 14-летним Мартином. По словам артиста, в семье выстроены отношения на основе уважения и диалога. Киркоров отметил, что в прошлом семье пришлось пройти непростой период из-за чрезмерного увлечения интернетом. Поэтому он принял решение временно отключать его в доме. Это, по его словам, положительно сказалось на учебе детей. Певец подчеркнул, что никогда не повышает голос на сына и дочь, старается сохранять спокойный формат общения. Он также рассказал, что приучает детей к самостоятельности. Они сами готовят, убирают, стирают одежду и следят за своими комнатами. Правильно, вырастут самодостаточными и ответственными людьми. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Еще нам написали.
1: Настя пишет: я хочу организовать зоотакси. Давно думаю об этом. В простом такси сложно, например, перевозить большую собаку в ветеринарную клинику. Я бы сказала, невозможно, потому требуют переноску такую жесткую. Либо бы по необходимости куда-то. А у меня у самой две собаки. Одна почти 50 килограмм, вторая мелкая. Есть все условия для перевозки. Обращайтесь, кому надо, в ветклинику или перевести хвостика.
2: Здорово.
0: А я, по-моему, где-то видел, есть зоотакси уже вроде как.
1: Да, появляется потихонечку, но это пока еще такая новая услуга, да.
0: Ну, тем не менее, неплохо. У Ани немножко грустное сообщение. Я была предпринимателем ровно год назад, а один год.
1: Поняла.
0: В 2018 году разработала бизнес-проект, защитила, выиграла грант на открытие своего кота-кафе, назвала его Облепиха. Кто не знает, кота-кафе — это место, где можно поиграть с котиками, писать с друзьями, поиграть в настолки, выпить чашечку кофе или чая, ну и просто классно провести время в компании мохнатых. Но в 2019 году начался ковид, и всем развлекательным центрам запретили работать. Я держалась как могла, потратила всю финансовую подушку, но так и не смогла больше принимать гостей. Пишет, что ей еще многие помогали, как-то это кафе поддерживали, но все равно пришлось закрыть. После закрытия кота-кафе удалось перестроить всех котиков в семьи. Не в то время открыла, грустно подводит итог Аня. Сейчас проезжаю мимо этого помещения с 2019 года, его никто так и не снял. Вывеска кота-кафе Облепиха до сих пор висит.
1: Грустно.
0: Да,
2: ну,
0: это
2: ничего,
0: правда.
2: Возможно, все возобновится.
0: Я тоже думаю, что...
2: Почему бы нет?
0: Конечно, тем более у тебя уже такой опыт.
1: Опыт есть, да, очень классно.
0: Согласен.
1: Кать
0: полностью
1: пишет: хотела бы кафе мороженое. Дети любят его в любое время года, поэтому было бы круто вкусное кафе открыть. Правда, кстати, хорошая идея, потому что вот именно кафе мороженых не очень много.
0: А раньше было популярное местечко. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Тани. Когда у меня родился ребенок, я сразу в 2 месяца записалась в детский бассейн. Но там детки могут только до 1,5 лет купаться. Тогда я стала дальше искать, а где поплавать? Но оказалось, что детских бассейнов с возраста от 2 до 5 лет просто нет. Ну или у нас нет, я живу в Верхней Пышме. С 5 лет можно в сопровождении взрослых, а раньше нет. Мы в итоге проходили в этот бассейн до 3 лет.
1: Прикольно.
0: Как-то. Ну и тогда мы с сестрой придумали бизнес. Это было бы здорово — организовать детские бассейны для детей от 2 до 6 лет. Помню, даже бизнес-план разрабатывали, помещение присматривали. Я бы там всякие вкусняшки полезные детям делала, штучки из пастилы, пироженки, коктейли. Но это остался лишь проект.
2: Угу.
0: Вот так вот. Ребенок вырос, и, видимо, все.
2: Нет, ну а почему, если куда-нибудь обратиться, ему вдруг грант дадут?
0: Я про, это и говорю, что... Ну, просто видишь, понимаешь, когда тебе было актуально, казалось, что для всех это актуально.
1: Ну,
0: потом
1: да,
0: твой ребенок вырос, думаешь, ну, может, уже и не так это важно.
1: Так часто бывает.
3: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
4: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Джем-ФМ.
5: Реклама.
6: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
7: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло». С 28 по 31 мая. 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
8: Я выбираю диван.
9: Тогда я стол.
8: А, я светильники.
9: Текстиль за мной.
8: Декор. Ой, декор тоже ты.
9: Я все.
8: И я.
9: Как быстро.
8: Это же «Сималэнд». Все так и задумано.
10: Гипермаркет «Сималэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
11: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5. Джем-ФМ. 102.5.
11: Джем-ФМ.
12: Джем-ФМ.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Посла России в Армении вызвали в Москву для консультации. МИД России пояснил, что вызов связан с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках Евроазиатского экономического сотрудничества. Премьер Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет в ЕС. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Преображенском парке. Сегодня здесь проходят выступления творческих коллективов, мастер-классы, спортивные игры. 1 июня праздничная программа с ростовыми куклами, фотозонами. В Полевском сегодня, в самом южном парке, за Центром культуры и народного творчества состоится концерт. В Нижнем Тагиле 1 июня в парке Бондина пройдет фестиваль. Напомню, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115, туры в Китай от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает Ядин. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. После торжественной встречи от вокзала по улицам города пройдет театрализованное шествие с оркестром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 5 регионов России объявили 1 июня выходным днем из-за Троицы. Такое решение приняли Крым, Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики. В этом году День Святой Троицы отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи. А 1 июня празднуют Духов день. Он завершает пасхальный цикл. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра, воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: Реклама.
1: Не работает мобильный интернет? Выход есть. Домашний Wi-Fi от проводного интернет-провайдера Интерра. 25 лет мы решаем такие задачи. Достаточно оставить заявку на сайте interra.ru. Интерра. Все для людей.
2: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
3: С 28 по 31 мая.
2: 2 года. На Горького 4А. Плотинка. 0+.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симоленд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет «Симоленд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
7: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. «Джем-ФМ».

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: чтоб не спать.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет! В Екатеринбурге пройдет фестиваль ужасов. Двор музея андеграунда превратится в хоррор-локацию. Его украсят мистическими атрибутами, от которых точно пробегут мурашки по коже. А все потому, что там состоится 4-й фестиваль ужасов. Он будет посвящен таким фильмам, как «Суспирия», «Инферно» и «Феномен». Как пишет Global City, программа порадует своим разнообразием. Гости смогут посетить ярмарку, сделать атмосферные фото для социальных сетей и оценить фокусы. Завершит событие музыкальный концерт. Организаторы проекта поделились. Он превратит двор музея андеграунда в мир, полный тайн, загадок и мистики. Отмечу, что событие состоится 30 мая. Для того, чтобы окунуться в атмосферу ужаса, нужно заранее приобрести билеты. Звучит интригующе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: ближе, ближе, так ближе.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди «Сибирская калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская калина».
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Позвольте позаботиться.

0: пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
1: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
0: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
1: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амундсена 53.
2: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловская ГАИ устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Серовском тракте. 30 мая на 42-м километре трассы женщина на мотоцикле сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. Водитель мотоцикла получила травмы, пешеход погиб на месте, сообщили нам в облгаи. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России. Половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге состоится важный боксерский поединок. Его называют главным событием весны в мировом боксе. Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта. В Екатеринбурге уже состоялась дуэль взглядов. Сам суперпоединок покажет в прямом эфире Первый канал. Начало в 21:30 по московскому времени. 30 мая отмечается День окрошки. Окрошка – самый популярный холодный суп в России. Средняя стоимость приготовления окрошки для семьи из 4 человек за год снизилась на 0,5% и составила 448,5 рублей. Об этом сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. Для расчета брали классический рецепт окрошки на хлебном квасе с огурцами, зеленью, яйцами и вареной колбасой. Примерно в такую же сумму обойдется и окрошка на кефире. Доллар на выходные 71,02, евро 82,64.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов и Береговой». На завтра воскресенье, 31 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талан, с этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан, регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Семейной радости тут-то круто. Работаем каждый день с 10 утра до 10 вечера. ТРК «Комсомол», третий этаж. Всем тут-то круто. 0+.
1: Одно чудесное открытие и столько приятных открытий!
0: Порадуемся вместе открытию 15-го салона «Элит Букет». Новый салон уже открыт по адресу Восточная, 11Б. Всем покупателям 15% от суммы покупки на бонусную карту во всех салонах «Элит Букет». Новым покупателям 300 приветственных бонусов на карту.
1: Новый салон «Элит Букет» ждет вас по адресу Восточная, 11Б. Телефон 243-55-98.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Что-то уникальное? С любовью и неповторимое. Есть все. На ярмарке изделий ручной работы «Ремесло».
4: С 28 по 31 мая.
3: Два года.
4: На Горького 4А. Плотинка. 0+.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Лето со вкусом моти, жара с ароматом личи. На отдыхе и на работе это будет отлично!
2: Новые азиатские десерты «Джамика» от производителя гостовского пломбира.
1: Молочное эскимо с ароматом зеленого чая и малины. По-японски изысканно. И фруктовый лед с ароматом личи. По-китайски креативно. Нежные текстуры и оригинальные освежающие вкусы.
2: Превращает жаркий день в день яркий. «Джамика» уже в магазинах города.
3: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем ФМ.
6: Привет! Ида Галич раскрыла, когда выходит замуж. Телеведущая призналась, что выходит замуж уже этим летом. Радостной новостью блогер поделилась со сцены музыкальной премии. Общаясь со своим соведущим Иосифом Пригожиным, Ида отметила, что жене музыкального продюсера Валерии очень повезло жить в счастливом браке вот уже столько лет. Пригожин пошутил, что Валерия нашла свое счастье только с третьей попытки. Тут же Галич отметила, что совсем скоро и она станет женой во второй раз. Ида прокомментировала: «Уже этим летом я выхожу замуж. В этом плохого ничего нет, потому что любая женщина достойна счастья». Напомню, что до встречи с Олегом Ледовичем Ида Галич была замужем. Блогер познакомилась с бывшим супругом случайно. Оба стояли в очереди в ночном клубе. В 2018 году влюбленные поженились. Но брак, увы, продержался всего несколько лет. В 2020 у них родился сын. Но всего через год молодые родители официально развелись. Но зато сейчас в жизни Иды все замечательно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Сегодня вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов. И мы сегодня тебе, знаете, с чистой душой расскажем.
3: Так, ну, начну, наверное, я.
2: Давай.
3: С тренда или антитренда, не знаю, как тут сказать. В нашей стране, представляешь, заканчиваются
2: пока
3: официально...
2: Пока стандартный заход, да.
3: Заканчиваются официально димасики.
2: Кто?
3: Ну, Димы.
2: Не
3: Детей
2: понял.
3: Все реже называют именем Дима.
2: А, я думал, там вышло что-то на каком-то уровне, что димасики уходят.
3: В общем, по данным московского ЗАГСа, за
2: последние... Я просто думал, что димасиков запретили уже давно, как пропаганду, но...
3: В общем, еще раз, по данным московского ЗАГСа, за последние пару лет имя Дмитрий значительно упало в рейтинге. Детей так не называют. Одной из причин, называют тренды в соцсетях, имя Дима стало настоящим ред-флагом наравне с Никитами и Настями. Ты что-то такое знаешь?
2: Помните, Димы, вы непобедимые. Ребята, держимся. Соберите свой димский совет. Да, назначьте главного Диму, и пусть он распределяет среди детей, кто будет Дима.
3: В общем, девушки стали шутить про типичных Дим, которые вечно попадают в какие-то мутные такие истории.
2: А у меня нет такого, кстати, нет,
3: Я про Дим тоже не слышала, но слышала про Никит. Почему-то Никит тоже не любит.
2: Ну, я думаю, что это от USB пошло. Мне кажется, тенденция пошла туда, из Comedy Club. Вот я там Никита люблю. Ну, в общем, не суть.
3: Да, у нас, кстати, был такой гость нашему ФМ.
2: Да, я думаю, что именно вот с этого как бы пошло чуть-чуть репутацию вот
3: они.
2: Ну, это
3: давно,
2: как бы.
3: Подожди, а
2: ну,
3: тренд-то недавний.
2: По поводу Дим?
3: Да.
2: Нет, я про Никит же сейчас говорю.
3: Ну,
2: откуда взялось у Никит, да, вот эта история? У меня лично только шутки связаны всегда с этим.
3: У тебя есть нелюбимое имя?
2: Нет, нету такого.
3: Нету ж такого, нет.
2: Нет, ну, ну как может быть имя нелюбимое? Оно не, меньше значимо, меньше значимо, чем мое, безусловно. Да нет, ассоциации тоже нет. Это какое-то такое...
3: У тебя красивое имя, Михаил.
2: Безусловно.
3: Ты должен был сказать мое тоже.
2: Так я тебе говорю, Ян, не сдавайся. В твоей жизни еще все будет хорошо. Ну, Ян для меня имя, которое... Я же как, я бы дал бы своей дочери такое имя? Нет. Ну, ее и не зовут Яна, соответственно. Но я не могу сказать, что нет какое-то нелюбимое имя. Даже если связано что-то плохое с этим именем, да нет, как-то я не состыковываю это между собой.
3: Мне всегда было обидно, почему у меня нет полноценного имени. Вот у тебя Михаил, Миша.
2: Ну,
3: а у меня что, Яна? Ну, вот Янина — это другое уже.
2: Ну?
3: Это другое имя.
2: Ну, зато тебя нельзя никак коверкать. Ты Яна. Есть и есть, да.
3: Ай, обломала тебе, да?
2: Да нет.
3: Ты же любишь?
2: Да нет, нет, я люблю называть по-другому в целом людей.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM. Джем FM.
1: Свежие хиты и хорошее настроение.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловская ГАИ устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Серовском тракте. 30 мая на 42-м километре трассы женщина на мотоцикле сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. Водитель мотоцикла получила травмы, пешеход погиб на месте, сообщили нам в облгаи. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России. Половину вырученных средств власти обещают направить на зарплаты и премии сотрудникам МВД, пишет газета «Коммерсант». Сегодня в Екатеринбурге состоится важный боксерский поединок. Его называют главным событием весны в мировом боксе. Чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет титульный поединок против немца Михаэля Эйферта. В Екатеринбурге уже состоялась дуэль взглядов. Сам суперпоединок покажет в прямом эфире Первый канал. Начало в 21:30 по московскому времени. 30 мая отмечается День окрошки. Окрошка – самый популярный холодный суп в России. Средняя стоимость приготовления окрошки для 7 из 4 человек за год снизилась на 0,5% и составила 448,5 рублей. Об этом сообщил исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков. Для расчета брали классический рецепт окрошки на хлебном квасе с огурцами, зеленью, яйцами и вареной колбасой. Примерно в такую же сумму обойдется и окрошка на кефире. Доллар на выходные 71,02, евро 82,64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра, воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
1: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
0: 30 лет опыта – это гарантия.
1: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
0: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
2: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: Я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симоленд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы Jam.fm.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam.fm.
6: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Екатерина Волкова рассмешила поклонников своим образом. Актриса появилась на ковровой дорожке Забайкальского международного кинофестиваля. Приятную компанию ей составил коллега Денис Никифоров. Для выхода в свет Екатерина надела корсет, но вот только не той стороной. Присутствующим сразу же показалось, что в образе звезды явно что-то не то, однако они решили не делать на этом акцент. Сама Волкова рассказала о конфузе, она иронично поделилась. Вышла на дорожку в корсете кверх ногами, а я думаю, почему у меня на бедрах грудь? Позже актриса переодела корсет и вернулась на церемонию. Смешная ситуация не оставила равнодушными и других звезд. Так, например, Настасья Самбурская прокомментировала конфуз так. Цитирую. «Екатерина, в каком бы месте ни находилась грудь, вы все равно богиня, как ни крути. Ну а я с этим только могу согласиться». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Позвольте позаботиться о вас.
0: И пригласить в спа-салон «Маленький Будда». Отмечаем 17-й день рождения и дарим скидку 30% на спа-программы и подарочные сертификаты. Успевайте до 31 мая этого года.
1: Позвольте себе волшебную силу тайских мастеров.
0: Тайский спа-салон «Маленький Будда». Дарите себе отдых, дарите близким заботу.
1: Каждый день работаем для вас. Екатеринбург, Амуцина, 53.
2: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В Екатеринбурге на зеленый марафон вышли 15,5 тысяч человек. Это больше, чем в других 60 городах России, в которых тоже прошли забеги, сообщает Департамент информполитики. Марафон в центре города состоялся в субботу. Участникам были доступны дистанции от 1 до 21 километра. По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, интерес к легкой атлетике в Свердловской области с каждым годом растет. Сегодня ею регулярно занимается более 61 тысячи человек, а ежегодно на Среднем Урале проводится около 100 легкоатлетических забегов. В Госдуме предложили ввести кэшбэк за отдых в России. С инициативой выступил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат от партии ЛДПР Каплан Панеш. Максимальная выплата по такому вычету могла бы составить 65 тысяч рублей на семью. Инициатива призвана заменить утраченную программу туристического кэшбэка, которая дважды запускалась в 2021-2022 годах, но так и не вернулась на федеральный уровень. Депутат уточнил, что вычет можно будет получать ежегодно, а не в рамках разовой акции, сообщает общественная служба новостей. Масштабная реконструкция ждет улицу Пушкина в Екатеринбурге. Мэрия заключила контракт с подрядчиком, который преобразит участок улицы от Ленина до Малышева. Его длина 390 метров. Четырехполосную проезжую часть сузят до двух полос. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят десятки деревьев, кустарников, появятся газоны, установят скамейки, урны. Общая стоимость работ – 472 миллиона рублей. Работы начнутся в ближайшее время. В Екатеринбург на премьеру фильма «Майкл» приехал официальный двойник поп-короля в России – Павел Талалаев, который произвел настоящий фурор среди поклонников Джексона. Талалаев был признан официальным двойником, сестрой певца Латои Джексон во время ее визита в Москву в 2010 году. Артист выступает в образе своего кумира уже более 25 лет и собирает полные залы на своих шоу. 29 мая двойник Джексона презентовал фильм в кинотеатрах Екатеринбурга и делал фото со всеми желающими. А перед сеансом он танцевал под Джексона и исполнил его фирменную лунную походку, пишет «Комсомольская правда». Сборы биографического фильма «Майкл» за сутки проката в России составили 116 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Грязные деньги» Гая Ричи. В мировом прокате «Байопик» собрал уже более 800 миллионов долларов. Сейчас «Майкл» занимает второе место среди всех музыкальных биографических картин. Лидером пока остается «Богемская рапсодия». У нее 911 миллионов долларов. Но не исключено, что в итоге проката лента про Майкла Джексона обугнется. Гонит проект про Фредди Меркьюри. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово365.»
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов и Береговой». На завтра, воскресенье, 31 мая, синоптики ВКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
1: Реклама.
5: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
6: А кто застройщик?
5: Талант. С этим мы точно определились.
6: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талант». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru.
4: Застройщик ОАЭЗ «Талант Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л-номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бьянка раскритиковала мужчин, которые делят счет пополам. Певица резко высказалась о мужчинах, которые не хотят платить за девушку в ресторане. В разговоре с журналистами она призналась, что такой формат отношений ей явно не подходит. Бьянка считает, что мужчина должен брать все финансовые вопросы на свои плечи. Она прокомментировала: «Сейчас парни любят платить пополам. Пополамщики. Никогда в жизни. У меня даже друзья платят в ресторане. Не то что мужчины». По мнению исполнительницы, даму нужно окружать заботой и поливать комплиментами, как самый красивый цветочек в мире. Именно в таких условиях женщина расцветает. Отмечу, что сейчас Бьянка в отношениях, но вот с кем именно, пока что неизвестно. Я полностью поддерживаю. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Плачет девочка в ноутбуке.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Начинается игра «Мальчики-девочки» на Jam FM. За мальчиков играет Владимир, он из Екатеринбурга, работает на заводе «Электрогидромаш» менеджером. Сейчас уже трудится. Володь, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рассказывай, какие планы на летний отпуск? Куда планируешь отправиться? Мы сегодня об этом говорим в теме утра.
3: Да, отдыхать.
2: Это прекрасно.
3: Мясо жарить.
2: Ну, то есть это будет шашлык, дача, загород.
4: База отдыха какая-то.
3: Ну да, пока особо не планировал куда-то конкретно ехать.
2: Ну, то есть где-то у нас в Екатеринбурге, но на природе, да?
3: Ну да, в области.
4: Просто отлично. Перезагрузиться.
2: Да, это, да, кстати, хороший отдых.
4: Отличный.
2: Играешь ты с Аней, она у нас представляет команду девочек из Екатеринбурга, работает кладовщиком уже тоже на работе. Аня, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Но у тебя какие планы на отдых? Куда планируешь отправиться?
5: Мы третий год подряд с мужем ездим на машине в Крым.
2: Так.
5: Будем изменять своим традициям.
2: А
5: поедем
2: в
5: июле в Крым.
2: В каком? А в июле, да, уезжаете?
5: Да.
2: Сколько времени примерно занимать дорогу туда, обратно?
5: 2 дня.
2: 2 дня, и вы уж в Крыму и обратно так же, да?
5: Да.
2: Слушайте, ну здорово.
4: Молодцы.
2: Отлично, кстати, у меня тоже знакомый постоянно ездит на побережье. Mm-hmm. Им очень нравится. Ну что, прямо сейчас предлагаем поиграть. Есть у нас отличный приз. Слушайте внимательно правила и всем желаем удачи.
4: Мы с Палычем для вас приготовили по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч приготовил вопросы для Ани, я приготовила вопросы для Вовы. Все очень просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и победит.
2: Поехали! Володя, первый вопрос для тебя.
4: Сыр буррата. Козий сыр или коровий?
3: Козий.
4: Нет, коровий.
2: Будем знать. Аня, вопрос для тебя. С 1 июня заработает светом музыкальный фонтан на Плотинке. И будет он работать практически каждый день с 9 утра до 23.00. Но все-таки один день в неделю у него будет выходной. А вот какой это день? Понедельник или среда?
5: Понедельник.
2: Да, действительно, понедельник. Музеи также обычно, да, по понедельникам mm-hmm. отдыхают. 1-0 в пользу девочек. Владимир, вопрос для тебя номер 2.
4: Итальянка – это стрижка или вид окрашивания?
3: Стрижка.
4: Верно, абсолютно, это такая стрижка.
2: Счет сравнялся. Аня, вопрос для тебя номер 2. На каком острове в греческой мифологии жил Минотавр? Остров Крит или остров Кипр?
5: Крит.
2: Да, действительно. 5 тебе за греческую мифологию. Пока счет 2-1 в пользу девочек. Владимир, надо отвечать.
4: Отложной воротник Апаш. Воротник с застежкой или без застежки?

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. В России предотвращен теракт. В Следственном комитете сообщили, что террористический акт в Туапсе готовили два молодых человека, один из которых несовершеннолетний. Куратор преступления вышел на старшего, которому 18 лет, предложил за $300-500 изготовить самодельное взрывное устройство и заложить в одном из административных зданий города с большим числом людей. К подготовке фигурант привлек своего 17-летнего знакомого. Сотрудники ФСБ не дали им воплотить преступление. Преступный умысел, возбуждено уголовное дело, обвиняемые признали вину и сейчас под стражей. Свердловчане почтили память жертв политических репрессий. Торжественная траурная церемония прошла в Троицкую субботу на 12-м километре Московского тракта. У мемориального комплекса «Маски скорби» собрались более 150 человек, представители общественных организаций, духовенства, органов власти. Состоялся молебен и возложение цветов. Была объявлена минута молчания, сообщает Департамент информполитики. Мероприятия в память о погибших в 30-е и 50-е годы прошлого века проходят дважды в год. В Троицкую субботу и в день памяти жертв политических репрессий. На плитах мемориального комплекса высечены имена более 18 тысяч человек, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге снизились цены на туры за границу. По данным одного из сервисов бронирования, недельный отдых в Египте в середине июня на двоих обойдется в 95 тысяч рублей минимум. Турция начинается от 90 тысяч, Абхазия от 50. В Юго-Восточной Азии в июне начинается сезон дождей. Те, кого они не пугают, могут поехать во Вьетнам. Путевки туда начинаются от 145 тысяч рублей, в Таиланд от 115, туры в Китай от 130 тысяч. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил падение цен снижением спроса, которое вызвано прежде всего международной обстановкой, передает Ядин. Театральный поезд прибудет в Екатеринбург 18 июня. Проект в рамках празднования 150-летия Союза театральных деятелей России проводится впервые. Два поезда с артистами отправились из Владивостока и Севастополя в Москву. Артисты делают остановки в городах и показывают лучшие театральные представления. В Екатеринбург театральный поезд прибудет 18 июня утром. В течение двух дней жители Екатеринбурга увидят 8 постановок. 31 мая в ночном небе можно будет наблюдать голубую луну. Название это полнолуние получило из-за устойчивого английского выражения «once in a blue moon», буквально означающего «однажды в голубую луну», то есть в исключительно редкий случай. Второе полнолуние в месяце бывает очень редко. Кроме того, оно уникально еще и тем, что накладывается на микролуние. Спутник окажется в максимальном удалении от Земли и будет казаться на 5% меньше, чем обычно, пишет РБК. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета». На завтра, воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла. Также завтра в Реже, Краснодаринской Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.
0: Реклама.
3: Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца мая и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца мая этого года. Подробности на «Планета.ТС».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Сергей Жуков назвал дорогие райдеры артистов понтами. Певец высказал свое мнение насчет необычных райдеров-коллег. Так Сергей считает, что слишком высокие запросы к организаторам – это всего лишь понты. Он считает, что в этом списке должны быть только необходимые вещи. Например, нужное техническое оборудование или что-то базовое. По его наблюдениям, чересчур дорогие райдеры составляют именно молодые артисты. Они хотят лишь навести больше шума среди своей персоны и не более. Все это из-за неопытности, Жуков поделился. Давайте будем честны, накрыть такую поляну, расписать странный и дорогой звездный райдер – это понты. Как пишет Супер, Жуков подчеркнул, что требовать большое количество изысканной еды перед концертом просто бессмысленно, поскольку многим артистам тяжело выступать на полный желудок. Что ж, у каждого свои запросы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра воскресенье, 31 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла. Также завтра в Первоуральске плюс Комтуринское известие тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талант. С этим мы точно определились.
1: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талант. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talant.ru. Застройщик ОАЭЗ Талант регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Филипп Киркоров рассказал, как воспитывает самостоятельность у детей. В интервью журналистам он рассказал о том, как выстраивает отношения со своими детьми – 15-летней Аллой Викторией и 14-летним Мартином. По словам артиста, в семье выстроены отношения на основе уважения и диалога. Киркоров отметил, что в прошлом семье пришлось пройти непростой период из-за чрезмерного увлечения интернетом. Поэтому он принял решение временно отключать его в доме. Это, по его словам, положительно сказалось на учебе детей. Певец подчеркнул, что никогда не повышает голос на сына и дочь, старается сохранять спокойный формат общения. Он также рассказал, что приучает детей к самостоятельности. Они сами готовят, убирают, стирают одежду и следят за своими комнатами. Правильно, вырастут самодостаточными и ответственными людьми. Это Яна Ефимова, слушая еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 31 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла. Также завтра в Реже, Краснодаринской Ревде, тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама. Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! В Екатеринбурге пройдет фестиваль ужасов. Двор музея андеграунда превратится в хоррор-локацию. Его украсят мистическими атрибутами, от которых точно пробегут мурашки по коже. А все потому, что там состоится 4-й фестиваль ужасов. Он будет посвящен таким фильмам, как «Суспирия», «Инферно» и «Феномен». Как пишет Global City, программа порадует своим разнообразием. Гости смогут посетить ярмарку, сделать атмосферные фото для социальных сетей и оценить фокусы. Завершит событие музыкальный концерт. Организаторы проекта поделились. Он превратит двор музея андеграунда в мир, полный тайн, загадок и мистики. Отмечу, что событие состоится 30 мая. Для того, чтобы окунуться в атмосферу ужаса, нужно заранее приобрести билеты. Звучит интригующе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 31 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.

0: Каспий старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ида Галич еще раскрыла, когда выходит замуж. Телеведущая призналась, что выходит замуж уже этим летом. Радостной новостью блогер поделилась со сцены музыкальной премии. Общаясь со своим соведущим Иосифом Пригожиным, Ида отметила, что жене музыкального продюсера Валерии очень повезло жить в счастливом браке вот уже столько лет. Пригожин пошутил, что Валерия нашла свое счастье только с третьей попытки. Тут же Галич отметила, что совсем скоро и она станет женой во второй раз. Ида прокомментировала: «Уже этим летом я выхожу замуж. В этом плохого ничего нет, потому что любая женщина достойна счастья». Напомню, что до встречи с Олегом Ледычем Ида Галич была замужем. Блогер познакомилась с бывшим супругом случайно. Оба стояли в очереди в ночном клубе. В 2018 году влюбленные поженились, но брак, увы, продержался всего несколько лет. В 2020 у них родился сын, но всего через год молодые родители официально развелись. Но зато сейчас в жизни Иды все замечательно. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 31 мая, синоптики ЕКБ пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 8 метров в секунду, ночью до плюс 12, завтра днем 13-18 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Подожди.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

С подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.